счет будет. Свикарный карне. Тот тред там медяре типа в тата не дыка. И сме. Тред Ощут Буденка, Санкалеп Кия, Ор Практикал. Кар Рейху, Эси, Манна Кили. Дред санкалап карна хай. Ке каби би. Киси ке прит ви. Киси. Сарка

Я тебе потом кисат си громкия следовала след орага рукой Виктором Добиной она вот тут има випитка ага апипи Биоте то узка пощата под лампа лекен а пипи кой верат санкалап ва верат карам верат бол верат сама Thank you.